душу на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Even though we both know we're liars and we started

0: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра.

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра.

0: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Только до 31 августа в стоматологии Дента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергаг, нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54 71 81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54 71 81.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: humorfm.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситна» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
12: Лаврадио.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: только до 31 августа в стоматологии Дента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детский аэрозоль от комаров и клещей «Пикник Бэйби» 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров «Москитол» универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
10: Лаврадио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Архитектор.
6: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
7: Love Radio.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра.
2: Самое доброе, самое летнее и самое яркое утро. Пусть такое будет прямо сейчас и прямо у всех, кто нас слушает. Большой привет, меня зовут Макс Фабиан. Это утро принесет много хорошей музыки. Начнем с работы Стео, Леони и Калум.

0: дай мне что-нибудь, что у тебя есть, не знаю, там, деньги, конфеты или, может быть, любовь. One Republic здесь на волнах Love Radio вместе с нами. Give me something, 7:19 в столице. Ну, а мы тебе дадим море хорошей музыки и настроения.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Это совершенно точно будет, но прежде давайте поздороваемся, друзья. Большой-пребольшой салют шлю всем из московской студии Love Radio. Меня зовут Макс Фабиан. Пока красавцы в отпуске, пока им хорошо, пока они отсыпаются и набираются сил, я побуду здесь с вами эту недельку. Ну а дальше, до конца текущего часа, вместе с нами Сергей Лазарев, «Тут или там».
2: Тут или там, на тротуарах мокрых.
0: Чуть раньше Коста Лакоста, «А ты говоришь».
3: А ты говоришь. Слепая, а я тебе верю, но не доверяй.
0: И после небольшой паузы добро, море, привет.
4: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: Оставайся на волнах саундтреков твоей любви. Слушай Love Radio.
5: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
8: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Куда поедем в следующие выходные?
12: Да куда угодно. Сильвергаг, нам любая дорога по плечу.
11: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
12: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
11: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 547181. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре «ГАК Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 547181.
13: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Мы группа Добро.
2: Встречайте прямо сейчас наш летний трек «Море, привет».
0: В эфире Love Radio.

0: Здороваются с морем братья Заситкевич и группа «Добро». Море, привет, здесь на волнах Love Radio, 7.28 в столице. Мне кажется, пришло время обратиться к гороскопу. Может быть, кому-то звезды посулят море действительно.
1: Гороскоп.
0: В этот день звезды рекомендуют вам придерживаться собственного мнения и не уступать позиции.
2: Тельцы.
0: Вам будет трудно усидеть на месте, переизбыток идей заставит вас метаться из стороны в сторону.
2: Близнецы.
0: Удачи сегодня на вашей стороне, особенно в плане финансов.
2: Раки.
0: Не смотрите назад в прошлое, живите здесь и сейчас.
2: Львы.
0: Избегайте конфликтов и ссор.
2: Девы.
0: Слушайте свой внутренний голос, девы.
2: Весы.
0: Пора наметить новые направления для развития.
2: Скорпионы.
0: С близкими людьми будьте мягче, уступайте и ищите компромиссы всегда.
2: Стрельцы.
0: Все переговоры пройдут результативно именно сегодня.
2: Козероги.
0: Звезды обещают вам скорые перемены, пришла пора к ним подготовиться.
2: Водолеи.
0: Вас ждут приятные новости или сюрпризы от родных.
2: Рыбы.
0: И для нас, для рыб, хорошее время, чтобы освободить место в жизни для новых планов и идей. Надеюсь, сегодня планов и идей хватит у всех знаков зодиака. Ну а пока что Адель, Rolling in the Deep.
1: Гороскоп. Love Radio.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Категория 18+.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: что-то подсказывает девушке, что однажды молодой человек ее полюбит. Самсей от Нея здесь на волнах Love Radio. 7 часов 50 минут по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Однажды, я очень надеюсь, любовь случится у каждого человека на этой земле. Ну а до конца текущего часа случится работа Satisfy. Это Келлин Харрис и Джей-Зи. Будет Сергей Лазарев тут или там. И завершим этот час треком Zone от MK и Poppy Bass.
2: Реклама.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Названы способы избежать блокировки счета при переводе. Дороги в столице стали качественнее. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Перевод может попасть под подозрение банков, а счет оказаться заблокированным в случае, когда операция сильно отличается по сумме от предыдущих. По словам экспертов, если деньги нужно перевести в любом случае, во избежание проблем необходимо в комментарии указать цель, например, покупка мебели. В дальнейшем может потребоваться информация о происхождении денег. Важно сохранить договор купли-продажи, документы о наследстве и другие. В столице внедряют инновационные технологии, которые позволяют ускорить процесс укладки асфальта. По словам властей, риск образования трещин уменьшается, а срок службы дорожного полотна увеличивается до 30%. В эфире Love Radio идет грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Пара кусочков шоколада на ночь испортит сон. По словам сомнологов, это лакомство содержит кофеин и теобрамин, природные стимуляторы, повышающие бодрость и частоту сердечных сокращений. Если днем оба соединения помогают сконцентрироваться, то вечером мешают расслабиться. Кроме того, шоколад богат триптофаном. Он помогает организму синтезировать гормон радости, серотонин. Похожий эффект могут давать и другие продукты. Выдержанные сыры, красное мясо, колбасы и копчености. Поэтому лучше есть их хотя бы за несколько часов до сна. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся через час.
3: Ну, судя по последней новости про шоколад, я могу понять, что завтракать в принципе уже не обязательно, а точнее ужинать поздно. Вечером, так как здоровее будешь и фигуру сохранишь, Алекс Уоррен, Fever Dream на старте этого часа, дальше Биби Рекса, Вейлес.

0: классический, поэтому очень приятный хаос здесь на волнах Love Radio. Milky, Just The Way You Are, 8.19 по столичному. Впереди лучшие саундтреки твоей любви. Погнали, узнаем, кто там будет.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа действительно много хороших работ услышим. Например, Кунгст, Опел и Слонун, Galaxy. Чуть раньше ждем Терри Свимса, мистер Known It All. И совсем скоро Нотер и 54 Ultra, Talk To You. Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
2: Реклама. Свой дом, свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом», все нужное в нем.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе?
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
4: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
5: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситна» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей. В эфире.

0: своей шикарной и очень заводной мелодии. Трек Galaxy, 8 часов 49 минут здесь, в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а еще, если ты будешь внимательно слушать Love Radio этим летом, ты не только услышишь все главные мировые хиты, но еще и получишь шанс выиграть путешествие мечты. Вау! В нашем эфире проходит суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон», главный приз которого — морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Так что лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в большом финале. 19 июня определим победителя, который отправится в эту увлекательную страну. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а до конца этого часа встретим Адама Лаберта, Ghost Town, будет Стефани, Гвен Стефани и Эйкон, The Sweetest Key.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКН 105-774-68-40-95.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутбанк.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Россияне будут быстрее находить работу. Названы регионы с самой доступной ипотекой. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Средний срок найма уменьшится до 14 дней в следующем году. По словам экспертов, представители бизнеса поняли, что затягивать процедуры нет смысла, можно лишиться кандидата. Компании сокращают количество собеседований, внедряют ИИ-инструменты для первичного анализа резюме и быстрее принимают финальные решения. Механизм параллельного импорта продолжит действовать в следующем году, заявили в Минпромторге. Власти будут следить за тем, как меняется востребованность товаров. На фоне снижения рыночных ставок по ипотеке нагрузка на заемщиков уменьшилась в большинстве регионов нашей страны, а в некоторых жилье стало доступнее. В Питере ежемесячный платеж на вторичном рынке сократился почти на 40%, в столице на 26%, а в Московской области на 21%. В числе регионов с наиболее доступной ипотекой Новосибирская и Омская области, Красноярский край и Татарстан. Николь Кидман не любит бабочек, а Хлоя Кардашьян – китов. Самые странные фобии знаменитостей найдешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Мужчина-магнит попал в Книгу рекордов Гиннесса. Михаил Васильев притянул вес в 130 килограммов. Россиянин, который обнаружил свой необычный дар в 43 года, до сих пор не нашел причину, хотя его обследовали не один раз. Эксперты рассказали, какие промахи чаще всего отпугивают собеседников на сайтах знакомств. Это шаблонные анкеты, неудачные фото, токсичное описание с претензиями, типа «разведенки с детьми не ко мне», длинные списки требований и выжидательная позиция в диалоге. Девушкам не нравятся фото из постели или в плавках, а мужчинам – снимки с букетами или из ночных клубов. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня!
3: Только что, мне кажется, прозвучала настоящая инструкция о том, как нужно или не нужно, наоборот, знакомиться. Так что имейте в виду. Ну а пока хорошей музыки еще больше. Сикацо Минелли Yesterday. Дальше Медуза, Генри Камамай.

I am paid to exist.

0: Иван Бек, Амерой Паул, Make Love. Здесь на волнах Love Radio. Продолжаем танцевать этим утром. 9:20 ровно. Тем временем в Москве. Движемся вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Делайте любовь, дарите любовь и излучайте любовь. Именно такой посыл не только у Иманбека и товарищей, которые вместе с ним в совместке только что были, но и у нас, конечно же. До конца часа свою любовь нам подарит проект The Second Voice, Let Me Be. Чуть раньше Rush Hugely Company, I Adore You. Ну и совсем скоро Хчоба Индия, Мод Шаде. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня в эфире Love Radio. I adore you. Это Хьюгель, Джей Балвин, Элли Голдинг, Тоби Караш и Дзайко. Большая звездная совместная работа. Ну а дальше звезды также будут, но в виде гороскопа. Погнали.
1: Гороскоп.
0: В этот день звезды рекомендуют вам придерживаться собственного мнения и не уступать позиции.
2: Тельцы.
0: Вам будет трудно усидеть на месте, переизбыток идей заставит вас метаться из стороны в сторону.
2: Близнецы.
0: Удачи сегодня на вашей стороне, близнецы, особенно в плане финансов.
2: Раки.
0: Не смотрите назад в прошлое, живите здесь и сейчас.
2: Львы.
0: Для львов избегайте конфликтов и ссор.
2: Девы.
0: Слушайте свой внутренний голос.
2: Весы.
0: Пора наметить новые направления для развития, весы.
2: Скорпионы.
0: С близкими людьми будьте мягче, уступайте и ищите компромиссы.
2: Стрельцы.
0: Все переговоры пройдут результативно.
2: Козероги.
0: Звезды сегодня обещают вам скорые перемены. Пришла пора к ним подготовиться.
2: Водолеи.
0: Вас ждут приятные новости или сюрпризы от родных.
2: Рыбы.
0: У рыб хорошее время, чтобы освободить место в жизни для новых планов и идей. Освобождаем смелым, ну а пока что слушаем музыку Heads Will Roll. Прямо сейчас дальше The Second Voice Let Me Be.
1: Гороскоп. Love Radio.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено»

0: kp.ru.
1: Категория 18+.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
3: Реклама. Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на даунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
1: Предложение ограничено.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное,
6: 385.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Ну, мир, ну, держись, World Hold On. Здесь в эфире Love Radio, Боб Синклер и его легендарчик вместе со Стивом Эдвардсом, конечно же.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а мы можем продолжить эту фразу. Ну, мир, ну, держись. Новые часы, новый плейлист уже на подходе. Ну, а пока что One Attack Cherry Lips и завершим текущий уходящий отрезок работы Roar от Кэти Перри.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: А кведы?
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Банки улучшают условия по кредитным картам. Жилье на вторичном рынке может стать дешевле. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки в России улучшают условия по кредитным картам, чтобы удержать клиентов. По словам экспертов, многие финорганизации дают бонусы или предлагают разные бесплатные сервисы. В то же время ожидать массового снижения ставок не стоит. Они по-прежнему превышают 50%. Вторичные квартиры будут становиться доступнее, если ставки по ипотеке еще полгода-год будут держаться на уровне 16-17%. Такой прогноз газете «Ру» дал финансист Кирилл Селезнев. По его словам, по сделкам, особенно в регионах с медленной экономикой, будет стагнация или умеренное снижение номинальных цен. Рыночные ставки по кредитам на жилье не опустятся ниже 14% раньше первой половины 2027 года. Водители освободят от платы за парковку, если внести деньги невозможно. Такие планы озвучили в Минтрансе. В министерстве также сообщили о возможности введения постоплаты. У автомобилистов будет день после начала парковочной сессии на внесение денег. Зарплаты в финансах, торговле, операциях с недвижимостью, а также в научной и технической деятельности увеличились на 20% за год. При этом абсолютный лидер по росту окладов – гостиничный ресторанный бизнес. Там заработок взлетел почти на 25%, однако он все равно остается ниже среднего по стране. Россия планирует отменить визовый режим с Индонезией, Кувейтом и Малайзией. По прогнозам властей, переговоры окончатся в этом году. Люди, которые ложатся спать и просыпаются поздно, чаще испытывают тревогу, в том числе в ночное время, выяснили иностранные ученые. В ходе исследования также стало известно, что совы чаще страдают от одиночества. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
3: Тут надо добавить, неважно, сова ты или жаворный, код одиночества с нами, с командой Love Radio, ты точно не будешь страдать. Прямо сейчас BTS Swim, дальше Tame Impala, Джинни Дракула, Аарон Смит, Lovely Dancing, ну и я, Макс Фабер.

0: Радио Алан Уокер, Изабель Мельхиман, Кейтрин Урайан на волнах Лав Радио 19.19 в столице. Ну и, конечно же, я хочу тебя пригласить прямо сейчас. Дозвониться к нам в студию по номеру 8495-956-106-6 для того, чтобы принять участие в проекте «Билеты в лето». Греческий сезон в самом разгаре. Ну и, конечно же, мы собираем пул финалистов, именно тех людей, которые 19 числа поборются за путевку на двоих на круизном лайнере из Сочи в Грецию. 8495-956-106-6 жду тебя прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
12: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
15: «Лав Радио». Мы любим музыку.
16: Красавцы «Лав Радио».
17: «Лав Радио».

0: здесь в эфире Love Radio в 10.26 по столичному. Ну а мы с тобой давим на газ в свою очередь в проект
1: «Билеты в лето. Греческий сезон».
0: Очень хочется, конечно, уже приблизиться к финалу проекта, который состоится 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Но у нас еще две трети нашего виртуального лайнера свободны. И, конечно, у каждого есть возможность дозвониться в прямой эфир и забрать свое заветное, ну и, конечно же, законное место в финале. Прямо сейчас у нас на линии Катя. Она дозвонилась первая. Кать, привет!
2: Привет, привет, здрасте!
0: Привет, как твое настроение? Мне кажется, ты откуда-то приехала.
2: Отлично у меня. Я как раз еду в машине из аэропорта, из Алтая.
0: Так,
2: И так зазвонилась, так счастлива.
0: Что ты делала в Алтае?
2: Ой, я что только не делала. Это не для слабонервных.
0: То есть ты отдохнула, но не наотдыхалась, да?
2: Нет, я только начала. Я только вошла во вкус. А до этого у меня отпуска не было 1000 лет.
0: Вот оно что. И ты думаешь, ну почему бы мне не съездить в Грецию? Ведь удача на моей стороне в последнее время.
2: Конечно, раз уж такая пляска. Да-да-да, я готова.
0: Давай проверим твою удачу прямо сейчас и попробуем забрать место в большом финале. У нас есть виртуальный, пока что виртуальный лайнер морской из 3 палуб и из 10 кают каждая палуба. Тебе нужно попасть в одну из этих кают, назвать номер палубы и свободную каюту.
2: Так, все, называть, да?
0: Давай, да, палуба, с нее начнем.
2: Пускай это будет 3-я палуба, повыше заберусь, и пускай будет циферка 5. Я пускаю 5.
0: 3-я палуба, 5-я каюта.
2: Да.
0: Угу. Так, я просто хочу, чтобы мы с тобой проверили, насколько ты удачливая, и прямо сейчас мы с тобой узнаем это немедленно.
2: Да, давай.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ура, ура! Я тебя поздравляю, у тебя еще группа поддержки. С кем ты едешь?
2: Да, еще какая, мы в машине, конечно. Вам не врезаться. Слышите?
0: С кем ты едешь?
2: Ура, ура!
0: Я говорю, с кем ты едешь, Катя?
2: Я еду с подружкой и ее мамой. Мы вместе отдыхали.
0: Я очень надеюсь, что, может быть, даже это получится подружку с собой взять, если ты выиграешь
2: путевочку. Конечно, я ее возьму. Я всегда беру с
0: собой. С таким настроем у тебя все получится. Спасибо тебе огромное за твою энергию. Ну, а мы продолжаем. DJ Smash поет «А ты меня любишь» через секунду. Дальше и в Афроджек, икона поп, «We got that call».
1: «Билеты в лето» в эфире «Love Radio».

0: В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: думаешь, просто про собак.
0: А ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу?
0: Ну, не знаю, тут ты громко есть.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Архитектор.
4: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лучшего мы не встречались в Айотопик и Фестбой здесь в эфире Love Radio. Не могу теперь забыть тебя. Молодой человек, конечно же, я думаю, что выберется из этой ситуации. Ну а мы с тобой отправляемся практически в новый музыкальный час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ровно 9 минут осталось от текущего музыкального отрезка. Джонни Федук «Лето» продолжит час. И Алекс Гаудино и Кристал Уотерс закончат его треком Destination Calabria. Ну а в новом тебя уже ждут саундтреки твоей любви. Так что будь с нами.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Акведы.
9: Выбраны.
10: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
11: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Мошенники используют новое вредоносное ПО. Отели в Турции изменят систему «Все включено». Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники начали использовать новое вредоносное ПО, сообщили в МВД. Злоумышленники направляют программу в мессенджерах, по почте или в сообщениях и маскируют ее под бесплатный доступ к разным сервисам и файлам с названиями «Декларация» или «Счет на оплату». После установки аферисты крадут личные данные жертвы и блокируют устройство. Стоимость машиноместа в новостройках столицы увеличилась почти на 50% за год и составила примерно 5,5 миллионов рублей. Основные причины – уменьшение объемов предложения на фоне стабильного спроса и повышение себестоимости строительства. Обучение по новой системе высшего образования будет длиться от 4 до 6 лет на уровне базового образования и от года до 2 на уровне специалитета, сообщили в Кабмине. В аспирантуре будут учиться от 3 до 4 лет. Отели в Турции обсуждают изменения в системе «Все включено». Представители отрасли изучают разные варианты, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для путешественников за пределами гостиниц. Тейлор Свифт – самая богатая женщина в истории музыки. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Россияне, которые пишут или говорят «доброе утро» на работе, чаще страдают от выгорания. Как показало исследование, у тех, кто здоровается первым, уровень эмоционального истощения достигает 52%. Сотрудники, которые приветствуют коллег 1-2 раза в неделю, вне зоны риска. Всему виной токсичный позитив, практика демонстрации отличного настроения на рабочем месте, независимо от реального состояния. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
3: Не буду демонстрировать токсичный позитив, но всем доброе утро, друзья. Здравствуйте, рад вас слышать и ощущать здесь в эфире Love Radio. Леди Гага, Just Dance. Прямо сейчас дальше Алан Робсон, Вертиго.

0: Хорошее предчувствие или good feeling здесь в эфире Love Radio от Flo Rida. Да, очень крутой трек и максимум энергии. Я думаю, что дальше ее будет больше. 11:19 в Москве ровно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем врываться в новую рабочую неделю под самые интересные яркие хиты. До конца часа моя Мишель на малиновой луне. Чуть раньше с нами Алекс Уоррен, Fever Dream. И совсем скоро тону от Holy Flame. Это Love Radio, наслаждайся летом и саундтреками твоей любви.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Куда поедем в следующие выходные?
10: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
9: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
10: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
11: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
2: Ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
3: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно. Ру.
1: 6+. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Настоящие легенды российского шоу-бизнеса только что здесь в эфире Love Radio прозвучали. Команда Five Star Family и их суперхит «Вместе мы». Ну а до конца часа также прозвучит немало хитов. Two Colors, их Bloodstream, будет моя Мишель с новинкой, между прочим, на «Малиновой луне». И в финале Адамас, I Like The Way You Kiss Me. Я же Макс Фабиан, на этом прекращаю звучать в твоих динамиках. Мне на смену придет Максим Абдулин уже через минуту. Ну а прямо сейчас небольшая пауза. Всем классного дня и до завтра.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
7: 0+. А кведы?
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Колоссальный и традиционный Love Radio привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 Мадонна, Сабрина Карпентер, Коста Лакоста. На старте Your Books, Graceland. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Love.

0: же смеш птица в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Пазаны без Джеймс Картер, Фэсбой, Медуза, Bad Memories. Эбен Холлоу. И сразу после небольшой паузы Сикато и Минелли, Yesterday. Take me back to yesterday, when I was fine on my own lane. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
1: Подожди,
0: потому что у нас уже...
1: человечек это будет? Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да? Вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который...
0: И вот и непонятно.
1: Типа кот.
0: Ну, а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкая пузико.
1: Я знаю. Валдис Пельш.
0: Забирайте кастинг.
1: Отлично, подходит, идеально же.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Архитектор.
5: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49 04 45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лав радио.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: кажется, мы это уже где-то слышали. Ах да, это «Дежавю Джонни», только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а больше саундтреков твоей любви впереди, в новом часе и до финала этого. Отметится «Медуза», «Джеймс Картер» или «Дью Фэс Бой Бэд Меморис», «Мари Краймбрери». Давай не ждать, сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Люся Чеботина, Бруно Марс, Дара, Егор Крид и Нюша. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте КДДК и Алекс Альта. One and Two. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь.

0: The Second Voice, Let Me Be. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с какими хитами встретим следующие 40 минут этого часа. Под занавес Dua Lipa, Illusion. Чуть раньше BTS, Swim. И после небольшой паузы Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: поет «Беги». Мы хотели жаркого лета, вот и получили. А в такую погоду хоть бегать, хоть оставаться на месте в компании 100% хитов.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими именно будем завершать текущие 60 минут под занавес этого часа. «Dive into me», Алоки Халид, «Dua Lipa Illusion» и «Ariana Grande Seven Rings». Сразу после небольшой паузы. Здесь на одной волне с нами.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Приветствую лично каждого, кто проводит этот день на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут этого часа Хьюгель, Джонни и Мари Граймбрери. На старте Бритни Спирс, Гимми Мор. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: билеты в лето. Греческий сезон.
1: В эфире Лав-Радио продолжается суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон», главный приз в котором – морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранда» по системе «Все включено». Чтобы занять свое место в финале и побороться за путешествие, прямо сейчас дозванивайся в эфир по номеру 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо, за всем, что нужно.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Греческий сезон.
1: Итак, друзья, это суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон» в эфире Love Radio и первый этап, в котором мы по-прежнему разыгрываем морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». Ну и чтобы пройти финал проекта и побороться за возможность туда отправиться, необходимо занять свободное место на нашем виртуальном лайнере. Что сегодня предстоит сделать Александру? Саша, я тебя приветствую.
2: Да, всех приветствую.
1: Еще раз привет, Саша. Сходу вопрос. Что нужно делать, по-твоему, чтобы не испортить свой отпуск?
2: Быть постоянно в хорошем настроении.
1: Можно ли сказать, что телефон стоит на беззвучный поставить?
2: О, его, скорее всего, вообще не надо брать.
1: Вообще не надо брать, да-да-да. Ну тогда и билет распечатать, правильно, чтобы не были электронными. А то, значит, есть же теперь привычка все в электронном виде держать, да? Представьте себе ситуацию.
2: Да, конечно. Печатаешь билет, оставляешь телефон и летишь в хорошее настроение. Вот и все.
1: Супер, отлично. Ну, записали. Будем пробовать, будем практиковать. Ну что, и теперь приступим к самому главному. У нас есть виртуальный лайнер, в котором, значит, три палубы. И на каждой палубе находится по 10 кают. Задача заключается в том, чтобы не попасть в каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников, а такие уже есть к этому дню. Итак, палуба номер 1, 2, 3 и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты, Саш?
2: Так, я, скорее всего, выберу вторую палубу и шестую каюту.
1: Вторую палубу и шестую каюту. Правильно тебя услышал, да?
2: Все верно.
1: Супер, ну что, давай узнаем, занята палуба, точнее, каюта или нет.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Так, ну что ж, отлично, отлично. Поздравляю тебя, Саш. Ты проходишь финал проекта, который состоится 19 июня в шоу «Красавцы Love Radio». Мы определим победителя, который отправится в Грецию в это время, поэтому будь, пожалуйста, с вами на связи. Ну, а все подробности и правила акции ты всегда можешь найти на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну и вы, друзья, конечно, оставайтесь с нами. Впереди много хорошей музыки о любви и, конечно, не только об этом.

0: Love Radio.
1: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживают до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ними что-то случается, их обратно вытягивают.
2: Просто нового мальчика выдают и все.
3: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
2: «Лаврадио».

0: возможно, не слышишь искусственный интеллект, а он здесь есть. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл, ну, все прям как у людей. Ну, а вот в какой компании будем завершать текущие 60 минут этого часа, здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес из далекого 2000 года. Madonna Music, Нюша Амора и сразу после короткой паузы Mabel, Don't Call Me Up. В этой небольшой серии треков будем завершать этот час, ну и новый проведем вместе с другими саундтреками твоей любви.
2: Реклама «Меньше минуты».

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.

0: Много музыки. Много
1: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Арсен Качер, Дима Билан, Анна Асти, Loud Luxury, Доминик Файк. И это далеко не весь сетап артистов, с которыми встретим первые 20 минут. На старте этого часа Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Привет, это Дима Билан.
1: Привет, это Анна Асти. Ты слушаешь Love Radio.
2: В темном коридоре вещи.

0: Summer's Back. Лучше не скажешь. Алоки Джаз Глин. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми будем проводить следующие 40 минут этого часа. Talk to you, NOTR, под занавес. Раньше, Mr. Know It All, Teddy Swims. Газ Зиверт после короткой паузы.
2: Газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в

0: Чиев Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лав-радио.
1: Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
2: А может быть, это же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки. И ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
1: Удивительно. И в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки? А номерок бабушки не найдется.
0: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
14: Лаврадио.

0: Фиеста, или, как сказали бы в России и странах СНГ, народное гуляние. Это Gayazos Brothers в эфире Love Radio. Кстати, в испанском городе Буньоле фиеста сопровождается киданием томатов друг в друга, томатной битвой, да? В Индии есть история, похожая с бросанием красок. Ну, а нам с вами как-то, очевидно, не полюбилось что-то друг в друга кидать. Куда уж приятнее есть блины и жечь чучело, например. Вот это другое дело.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и к этому прибавим, конечно, время в сопровождении 100% хитов. Вот с какими будем завершать текущие 60 минут. А Your Rapture под занавес этого часа. Клава Кока, Нилетто Краш и NOTR Talk to You сразу после небольшой паузы. Ну а новые 60 минут начнем с актуальных новостей.
2: Реклама меньше минуты.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Мошенники взламывают умные гаджеты, названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты взламывают смарт-устройства через доступ к роутеру, пишет российская газета. Чтобы защитить гаджеты, специалисты по кибербезопасности советуют использовать сложные пароли в виде длинных комбинаций, которые будут включать в себя строчные заглавные буквы, цифры и специальные символы. Помимо этого, стоит скрыть видимость сети. Так Wi-Fi перестанет появляться в списке доступных соединений, и подключаться к нему без предварительного знания имени станет практически невозможно. Наиболее высокие зарплаты среди рабочих специальностей сегодня получают сварщики, машинисты, спецтехники, а также вахтовики на крайнем севере и в добывающих областях страны. Как выяснила газета РУ, доходы представителей этих направлений составляют от 210 тысяч рублей до 500 000 в месяц. При этом регионы лидеры по привлекательности – Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономный округа, Кузбасс, Дальний Восток и Чукотка. Столицы любят слушать Джигана, Айсбергерта, Татьяну Куртукову, Мию Бойко и Бирвульф, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Отмечается, что вкусовые предпочтения жителей Москвы и Санкт-Петербурга совпадают. Love Radio дарит шанс слушателям отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Победители нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила ты найдешь на сайте loveradio.ru. Категория 18+. В Удмуртии продают дом в виде пиратского корабля. Почувствовать себя Джеком Воробьем на жилплощади в 158 квадратов можно за 1,5 миллиона рублей. В качестве бонуса полноценная палуба, трюм и мачты. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Дима Билан, Дуа Липа, Диджей Смэш, Егор Крид, Артик и Асти. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа. Начнем его вместе с Дженнифер Лопес, Дженни From The Block. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Дима Билан, «Молния», в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот какие хиты встретятся нам в ближайшие 40 минут этого часа под занавес The Second Voice, Let Me Be. Немного раньше Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. И после небольшой паузы Сикато и Минери, Yesterday. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
4: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка.

0: поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд «Весенняя свежесть» 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки «Ариэль Колор» 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Одна кошечка грустит.
1: Какая кошечка?
0: Кошка Карла Лагерфельда, ведь она так и не получила наследство.
1: Во Франции нельзя отдавать наследство кошкам. А ее забрала бывшая домработница. И теперь вот она в простом доме, ест простую еду.
0: Кошку, так сказать, раскулачили. Она начала жить обычную пролетарскую жизнь вместе с домработницей. И ждет теперь, когда же ей придет наследство.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах Ситно филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситно. Свое, родное, свежее.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: музыка, в которую влюбляешься снова и снова.
1: Это Love Radio.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: потому что музыка и иногда это все, что нужно. Any Radio Silence в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем будем завершать текущие 60 минут. После небольшой паузы и под занавес этого часа The Second Voice, Let Me Be, Нилетто Счастливо, Marshmallow, Portugal The Man, Феникс. И в новом часе проведем время с другими 100% саундтреками твоей любви.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: В школах обновят меню. Кока-кола поможет при головной боли. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти планируют ввести гипоаллергенное меню в российских школах уже в начале этого учебного года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что во многих образовательных учреждениях сейчас популярны шведские столы. Ведомство не препятствует применению такой практики при условии соблюдения всех норм. На столичных вокзалах и станциях МЦД из-за жары будут бесплатно раздавать питьевую воду. Получить ее можно до конца недели с 14 до 17.00. Ранее в Москве продлили оранжевый уровень опасности на фоне повышенной температуры. По данным метеорологов, около 30 градусов будут сохраняться минимум до вечера среды. Попытки экстренно снизить вес к отпуску чаще заканчиваются раздражительностью, апатией и эффектом депрессии победителя, сообщила психолог Татьяна Орлова. Все из-за дефицита дофамина, слишком ограниченного питания и чрезмерной важности на реакции окружающих. Специалисты советуют придерживаться более плавных методов похудения. Пинк взяла всю семью на красную дорожку премии Тони. Скорее смотри новые снимки звезды на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Эмили Блант заговорила по-русски. Режиссер Стивен Спилберг заставил актрису учить реплики на русском языке для новой картины «День раскрытия». Впрочем, звезде предложили использовать ИИ, однако она отказалась. Кола действительно помогает снять головную боль, выяснили ученые. Главную роль в этом процессе играет кофеин. Он сужает расширенные сосуды, а именно с ними часто связаны неприятные ощущения. Помимо этого, в напитке много сахара. Если мигрень вызвана падением уровня глюкозы в крови, газировка тоже окажет эффект. Однако исследователи подчеркивают, что никаких преимуществ у продукта перед традиционными чаем и кофе нет. Они тоже поспособствуют избавлению от боли. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Здравствуйте, всем говорю я, Александр Ушаков, который в ближайшие 6 часов обязательно проведет вместе с вами, с большим удовольствием опять-таки. Ну а на старте этого часа встречаем команду из Южной Кореи, BTS, с треком Swim. Всем привет!

0: Something. В эфире Love Radio вам только что, где далее мы узнаем, какие еще работы появятся в твоих динамиках в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа услышим очаровательную Юлию Паршуту «Кришна».
2: Я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно...
0: Чуть ранее Леони и Калум Скотт, трек «Stay». Ну а сразу после рекламы диджея Бен Халлоу. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 547181. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 547181. 81.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проект

0: декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио. Нашли человека, раскопали, посмотрели желудок, такие, о, древние бактерии, прям в желудке, они остались. Что делать с этими бактериями? Тесто, а потом еще и пиво. А вот есть же очень хорошо уцелевшие кости динозавра, да, например, там какая-то кожа даже. Это же суп-набор получается.
1: Никто, я думаю, кстати, еще не пробовал на костях динозавра заварить бульончик. Тирана-буэбэйс. Велоцираптора-сольник.
0: Вот это в наших блюдо дня от шеф-повара, попробуйте.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
12: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20-66-66.
13: Лав-Радио.

0: Ты любишь музыку? Ты слушаешь Love Radio.
1: И только что мы с тобой наслаждались творением Love Fool. Это современная версия шведской команды Cardigans от немецкого дуэта Two Colors. Ну а далее, сразу после рекламы, в твоих динамиках появится очаровательная Юлия Паршута с треком Кришна. Точку уже в этом часе поставит уже Бритни Спирс, You Drive Me или Crazy.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены Новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: А кведы?
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
12: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О.банк.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
17: We'll be right back.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: В России не будут запрещать иностранные нейросети. Эксперты рассказали, какие фразы портят резюме. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Введение запрета на использование зарубежных нейросетей в России не рассматривается. Положение об этом в новом законопроекте нет, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Напомню, в марте в Минцифру опубликовали текст документа о регулировании искусственного интеллекта. В частности, он закрепляет само понятие, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото, видео и аудиоконтента, созданного с помощью этой технологии. Власти планируют внедрить систему подтверждения возраста для всех сайтов и платформ. Об этом пишет «Российская газета». По словам экспертов, такая функция может работать на базе сервиса через МАКС или портал госуслуги. Меры необходимы для обеспечения цифровой безопасности пользователей. Штампы вроде стрессоустойчивости или многозадачности в резюме окончательно устарели. Однако злоупотреблять популярными фразами, как «ноль панических атак за год», тоже не стоит. Как рассказали HR-специалисты, сегодня руководители обращают внимание не только на формулировки, но и на универсальность. Например, вместо избитых коммуникабельности и умения работать в команде, лучше уточнить, что человек экологичен в общении, эмпатичен и адаптивен. Сотрудников именно с такими личностными характеристиками чаще ищут на рынке труда. Немец установил мировой рекорд Гиннесса, съев за одну минуту более килограмма меда. Под завирусившимся видео пользователи сети подсчитали, что за 60 секунд сладкоежка употребил около 4000 килокалорий и более килограмма сахара. Это примерно в 20 раз превышает рекомендуемую суточную норму. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера. Оставайся с нами.
3: Да, видимо, в Германии совсем уже скучно жить становится, что там мед употребляют за минуту килограмм. Я даже не знаю, на что нужно пойти здесь, в России, чтобы так же примерно удивить. Александр Ушаков за пультом. Это Love Radio. Авалон Рокстон, Вертиго на старте часа. Погнали. Love, love.

0: Смоки и Асия с треком «Лети» в эфире Love Radio. Но если вы действительно сейчас куда-то летите на отдых, то летите и летите, отдыхайте за нас, за всех. А если вот рядом с, значит, своими колонками, давайте расскажу вам, какие еще треки стоит ждать в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа новинка от Филат Фекера «Среди счастливых людей». Чуть ранее русская красавица Ханна.
2: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как мне чем...
0: Ну а после рекламы ждем группу «Моя Мишель» на «Малиновой луне», тоже новинка.
2: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Мы... Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов.

0: Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: ты думаешь,
0: просто,
1: это просто про собак.
0: Ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу?
0: Ну, не знаю, тут ты грукаешь.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
3: Реклама.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: Предложение ограничено.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситна» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginus по адресу Зеленый Лог, 53.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: А музыку-то надо любить, потому что она влияет на настроение. И вот мы как раз повлияем на это самое настроение, работая и среди счастливых людей от команды Филат Фэкера сразу после рекламы. А точку в этом часе поставим треком уже от Софи Элис Бэкстер 2001 года «Murder on the Dance Floor».
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: И тогда заперёт на своём видео скидка лёт.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на «Лада».

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Россиянам напомнили о требованиях к загранпаспорту. В мире выпустили парфюм в честь Оззи Осборна. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Требования к сроку действия загранпаспорта в разных странах в этом году различаются, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Так, для поездки в Турцию документ должен действовать не менее 120 дней с момента въезда, для Вьетнама, Египта, Китая, большинства стран Азии не менее полугода. Если срок действия удостоверения не подходит, авиакомпания может не пустить пассажира на рейс. В России сегодня празднуют День социального работника. Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, в столице в этой сфере трудятся почти 45 тысяч человек. Психологи, реабилитологи, юристы, социальные работники. Они поддерживают семьи, помогают старшему поколению сохранять активность, сопровождают горожан в трудоустройстве и заботятся о детях, оставшихся без родительской опеки. В честь праздника в ГУМе до 14 июня работает таксофон доброты. Любой желающий может услышать теплые пожелания от сотрудников соцзащиты, записать слова благодарности в ответ и сделать фото. А на Тверском бульваре открыт это выставка «Люди, которые согревают город» с портретами и историями тех, кто каждый день помогает москвичам. В честь Оззи Осборна выпустили духи. Британский дом Check & Speak создал лимитированную версию своего знаменитого парфюма номер 88, которому музыкант оставался предан более 30 лет. Отмечается, что 20% всей выручки направят напрямую в фонд борьбы с болезнью Паркинсона. Контент с журналистом Леонидом Каневским набирает популярность в Корее. Сеульская художница призналась, что наткнулась на видео с основоположником отечественного тру-крайма на просторах сети и моментально влюбилась в его стиль и подачу. Далее блогер нарисовала несколько милых картинок с персонажем, а на следующее утро проснулась знаменитой. Видео и рисунки разлетелись по ТикТоку. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера.
3: Я тоже желаю всем прекрасного вечера. Ну и, собственно, этому поспособствует музыка, которую мы будем слушать совсем скоро. «Медуза», Ольга Серябкина, Зейн Малик и Тейлор Свифт. Но на старте часа Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл. Александр Ушаков за пультом. Всем привет.

0: Cool и Тося Чайкина с треком «Стрелы» в эфире Love Radio, где далее мы говорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот, например, в его финале очаровательная Мари Краймбрери. Давай не ждать. Чуть ранее диджей Сикатой и румынская певица Минелли «Yesterday». Ну а сразу после рекламы «By India» Хчо и Мод Шаде. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Havail в Regina's. Да, всего 284 рубля в день.

0: вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20-66-66.
6: Лав-Радио.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
0: Ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
11: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
12: Лаврадио.

0: ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Ну и прямо сейчас я расскажу тебе, как закончится этот час. Правда, перед этим напомню, что Love Radio дарит шанс своим слушателям отправиться в грандиознейшее путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, в Италию, в Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила акции ты найдешь где? Правильно, на сайте loveradio.ru, категория 18+, так что обязательно дерзай. Ну а мы продолжим наслаждаться музыкой. Сразу после рекламы Мари Краймбрери «Давай не ждать», а точку в этом часе поставит Сергей Лазарев «Самое сердце».
2: Реклама.
3: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
5: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: И ближайшие 20 минут нас ждет мощный, бодрый, динамичный мэшап микс Love Power от нашего диджея Лайта. Это все твои любимые треки, те же самые, но в динамичной обработке от Саши. Меня же тоже зовут Саша Ушаков. Всем огромный привет и отличного вечера.
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.

0: Тут другие работы, не менее любимые, давай узнаем, какие.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках отметится Юлия Зиверт с треком «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: И... чуть ранее себе напомнит BTS «Swim». Ну а сразу после рекламы Коста Лакоста «Cherry Lady».
3: А ты пахнешь там фон, черри, черри, черри.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
1: Подожди,
0: потому что у нас уже...
1: человечек это будет? Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да? Вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который
0: и вот и непонятно.
1: Типа кот.
0: Ну а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкая пузико.
1: Я знаю, Валдис Пельш.
0: Забирайте кастинг.
1: Отлично, подходит, идеально же.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, When I'm Gone в эфире Love Radio. Только что, где далее, мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После короткой рекламы меньше минуты в твоих динамиках появятся диджей Алок и Калит, Dive Into Me. Следом мы услышим дуэт Камилы Кабея и Young Tooth Havana. Ну а точку в этом часе поставит уже трио Мадонна, Джастин Тимберлейк и Timbaland 4 Minutes. Все это совсем скоро.
2: Реклама меньше минуты.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: И мы продолжаем наслаждаться любимой музыкой в эфире Love Radio. Совсем скоро в твоих динамиках Егор Крид, Артикасти, Майя Мишель, ЛСП, Манбек и Тревор Дэниел. Но на старте сейчас и другой дуэт Леони и Калум Скотт с работой Стэй. Александр Ушаков меня зовут. Всем привет и отличного вечера.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Четко, какой Джеймса Парсона только что. Вернее, Парсона Джеймса, конечно же, в эфире Love Radio, где далее другие треки этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в своих динамиках Аваланд Рокстон и его трек Vertigo. Чуть ранее Дэвид Гетта, Энн Мари, Коэли Рэй, Baby Don't Hurt Me. Сразу после рекламы новинка от Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

Джей-Зи вернулся на сцену с диссами на Дрейка и Канье Уэста. Он выступал на фестивале, исполнил более 30 треков и сделал пару диссов на своих коллег.

0: Ольга Серябкина в эфире Love Radio напоминает, не нужно говорить плохо о своих бывших, потому что это неправильно. Вот. А мы будем следовать каким-то правильным тенденциям. Вот, например, прямо сейчас узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Как говорил Конфуций, если тебе плюют в спину, значит, ты впереди. Так что, если все-таки о вас говорят что-то плохое, вполне возможно, на самом деле, вы ушли так далеко, что люди просто уже не могут вас догнать, поэтому используют не самые приятные способы. А самый приятный способ – это, конечно же, творческая реализация. Вот как Ольга Серябкина сделала, взяла и написала песню. Тоже что-нибудь напишите, стихи какие-нибудь или рассказы маленькие. А мы совсем скоро услышим Кельвина Харриса и Джей-Зи, Satisfy, далее будет Faithless и Died, One Step Too Far. Ну, а точку в этом часть поставим с помощью трека Alibi от Севдализы, Пабло Витара и Зелта. Совсем скоро.
2: Love Radio.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: И еще один час ваш покорный слуга Александр Ушаков проведу вместе с вами. Здесь мы услышим Maroon и Бусин, Мадонну, Сабрина Карпентер, Yearbooks. Но на старте часа Алекс Уоррен, Fever Dream. Меня по-прежнему зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера.

0: на тату. В эфире Love Radio только что, где дали другие работы этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках исполнитель Анотор и трек Talk to You. Чуть ранее диджей Эбен Халло. Ну а сразу после рекламы Teddy Swims, Mr. Know It All. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
1: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
2: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
1: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
2: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.

0: хороша, на то она и любовь, самое высокое чувство, но тем не менее бывают и такие любови, которые нам не подходят. Леонид Руденко и Аритмия только что напомнили об этом в эфире Love Radio, а я расскажу далее, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд в твоих динамиках появится Алок и Биби Рекса Deep in Your Love, далее будет Ian Carey Keep on Rising 2008 год, DJ Smash Работа и Ветер, ну и точку поставит Another Talk to You. Я же Александр Ушаков тоже ставлю на этом точку, но прощаюсь с тобой только до завтра. В 5 вечера снова вернусь, и мы продолжим общение. А пока...

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске час ночи.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Клав Радіо.
1: Если душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.